0: 广岛核爆受害者以及大规模日本民众对日本政府坚持无核三原则的强烈愿望。另一边，日本政坛出现讨论重新审视无核三原则的声音。这种强烈反差背后反映日本政坛怎样的变化？我们来听中国社科院日本研究所助理研究员孟明明的解读。
1: 首先呢，是高市早苗上台后，自民党和日本政治中和平底线彻底工具化。那么过去呢，这个无核三原则是日本政坛可以说是不可触碰的红线，但现在我们也可以看到高市政府的高层公开表示要重审无核三原则。那这种打破禁忌的探讨常态化，那本质上是高市等右派势力在进行了一场脱敏测试。那高市政府希望将原来不能碰的议题呢拉入公开讨论，那一旦底线变成了可以讨价还价的政策选项，那像无核三原则这样的自我约束机制就已经名存实亡了。那么第二点呢，这种反差也深刻暴露了日本当前民意和与高市为代表的右翼精英之间的剧烈撕裂，说明日本广大民众对高市等右翼政客的倒行逆施是强烈反感的。那这也说明日本当前的所谓安全化和军事崛起呢，在很大程度上是右翼势力强行驱动的，他们正试图裹挟民意，强行扭转社会的和平共识。我们可以看到，日本保守右翼势力为了实现自己的目的呢，正在熟练操弄一套具有迷惑性的叙事陷阱。那么在广岛的纪念仪式上，高市等呢按惯例默哀，那把自己精心打扮成和平的捍卫者。那么这不仅是为了安抚国内的和平舆论，实际上呢是想以此作为政治掩护。他们试图呢想让日本公众相信，那日本是热爱和平的，但外部安全环境是恶劣的，那么穷兵黩武为核政策松绑是一种充满了所谓正义感的无奈之举，是保护国家理所应当的防卫需求。我们最终可以看清当前日本国家战略的真实意图是假和平真扩军，彻底暴露了高市为代表的日本右翼谋求实质性军事崛起的战略野心。那这种做法呢，也在实质性的恶化东北亚的地缘安全环境。
2: 关于日本政府发布2026年版防卫白皮书，俄罗斯外交部信息与出版司副司长法杰耶夫6号表示，日本加速在军事化，扰乱地区及全球安全局势，俄方希望日本铭记历史教训，坚持走和平道路。
3: Видимо, усиливающийся курс официального Токио на ремилитаризацию и использование для обоснования этих действий политических предлогов, надуманных причем политических предлогов, таких как угрозы со стороны России и КНР. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что не взаимодействие России и Китая, а именно шаги японского руководства, направленные на отказ от пацифистских положений собственной конституции, пересмотр взятых на себя обязательств, в частности, трех неядерных принципов, а также забвение итогов Второй мировой войны, как раз и являются теми факторами, которые негативно влияют на положение дел в сфере глобальной и региональной безопасности. Мы надеемся, что отмечаемая в эти дни годовщина американских бомбардировок, атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, о которых мы тоже сегодня уже говорили, напомнит официальному Токио о необходимости безальтернативно следовать по мирному пути развития.
4: Вы слушаете «Жаовэн Тянся». Ганчун ру кау.绵润入喉，活力入心，稻花香为幸福生活酿美酒。这么近，那么美，周末到河北。
5: 中国诗词至唐宋而天籁，白酒酿造至汾酒而观致，青花汾酒开启高品质生活，
6: 绿色食品让生活更美好。
7: 桌子热烈，桌子安静，桌子不断地让我们聚在一起，坐在中国人的桌子旁，很多过不去的事儿都过得去。